0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио Казак ФМ. Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи.

0: Когда душа поет.
1: Казак FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Море лето с Казак ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на казах.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а можно мне небо руками потрогать?
3: К сожалению, нет, Нина. То, что мы называем небом, находится за слоем воздуха, который окружает нашу планету. Это атмосфера, и она защищает нас от солнечной радиации, а также помогает нам дышать. У атмосферы нет четкой границы, но ученые договорились, что где-то на высоте 100 километров от поверхности Земли она заканчивается, и начинается космос. Так что если ты хочешь дотронуться до неба, надо сначала преодолеть атмосферу, а потом лететь еще далеко в космос. Это очень высоко.
0: Но я же вижу его прямо над головой!
3: Верно. Но когда мы смотрим вверх, мы видим только малую часть неба, а оно простирается далеко во все стороны, как одеяло, которое покрывает всю Землю. И даже если высоко подпрыгнуть или полететь на самолете, мы до него не дотянемся. В общем, чтобы по-настоящему потрогать небо, нужно лететь в космос, на космическом корабле.
0: А оно там твердое?
3: Нет, дочь, ты его даже не почувствуешь. Оно такое же, как воздух.
0: Ну, так неинтересно. А почему оно голубое?
3: Таким его делает солнечный свет, когда проходит через атмосферу Земли. Она содержит разные частицы — воздух, газы, пыль, водяные капли. Солнечный луч состоит из разных цветов, но голубой рассеивается легче всего, а эти частички ему в этом помогают.
0: Какой он рассеянный, как с улицы бассейной!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

не сдала.

А пока в поле ты.

и в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть восток

104.9 FM в Ейске. Включай. Сотни народов. И у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа

Жалейка – старинный народный духовой музыкальный инструмент восточных славян. Делали ее из камышовой или тростниковой трубочки с раструбом из коровьего рога. Играли на жалейке изначально пастухи, называя ее рожком. Звуком незамысловатого инструмента они созывали коров. Мелодия его невеселая, вызывает она к состраданию. По одной из версий, крестьяне, когда слышали игру пастуха, говорили: «Как жалобно поет!» Так и стал рожок жалейкой. Но не суждено ему было остаться на полях и лугах. Ждала жалейку большая сцена. В начале 20 века русский музыкальный самородок, псковский крестьянин Смоленский, сконструировал жалейки разных размеров и создал квартет, который выступал в Петербурге несколько лет, получая аплодисменты, в том числе аристократов. Тогда же и Михаил Пятницкий ввел жалейку в свой хор. Так детище пастухов получило общественное признание. Особенность инструмента в самом звуке. Никто из мастеров не пытался его изменить, понимая, что тогда жалейка потеряет свою уникальность, свою сущность. Ее мелодия — широкая душа славянского народа.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак ФМ». Не переключайтесь.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздника. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чего это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баб!

0: Русланчик, я вот придумал, как уговорить моего соседа через стенку продать квартиру мне подешевле.
1: Ну и как, Петрович?
0: Я отдал двух своих детей в музыкальную школу. Дочь на фортепиано, а сына на скрипку. Как думаешь, подействует?
1: Себе барабан возьми.
0: Возьму, возьму.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда душ.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто придумывает сказки?
3: По-разному, дочь. Большинство сказок передавались устно, от человека к человеку, от бабушек и дедушек к внукам, от родителей к детям. Но некоторые сказки придумывают писатели: Александр Пушкин, Лев Толстой.
0: А те, которые на Казак ФМ вечером рассказывают, кто придумал?
3: А, так вот, что ты имеешь в виду. Программу «Сказочное время» на Казак ФМ. Ну, во-первых, это сказки, которые в старину рассказывали казачатам по вечерам. А во-вторых, известные сказки народов мира. Ну и в-третьих, сказки любимых детских писателей. Но все они специально подготовлены для радио, так чтобы тебе и другим детям было их интересно слушать. А ты знаешь, кто их рассказывает?
0: Ну, медведь там, волк, лиса и колобок.
3: Это герои этих сказок, Нина. А рассказывают их Алексей Орлов и Настя Нагайкина.
0: Вдвоем? Но там много голосов.
3: Да, вот такие талантливые ведущие на Казак ФМ. Настя и Алексей устраивают у микрофона настоящий театр. Они могут разговаривать разными голосами. И за медведя, и за волка, и за лисичку, и за колобка. В общем, настоящие актеры.
0: Я тоже, когда вырасту, артисткой буду. Надо только потренироваться. Когда сказки нужно слушать?
3: Каждый вечер в 21:15 на Казак ФМ.
0: Казак ФМ!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.
5: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске. Он говорит: а, ну да, хорош холодильник, надежный.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах КФМ.

Здравствуйте! На радио «Казак ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». Сегодня 25 июля, суббота. В России сегодня отмечают следующие профессиональные праздники. День сотрудника органов следствия Российской Федерации. День речной полиции. День работника торговли. И сегодня день памяти Владимира Высоцкого. В программах субботнего и воскресного дня «Варенички по вашим письмам» мы читаем только письма, которые заранее прилетели к нам на радиостанцию «Казак ФМ» в программу «Варенички по вашим письмам» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Во время программы вы не пытаетесь дозвониться в студию и не набираете наш номер телефона. Валентина Григорьевна Устюжанина из станицы Менгрельская с наступающим днем рождения в своем письме от всей души поздравляет замечательного человека, с которым так приятно общаться, поговорить о чем-то сокровенном. Это Любаша Дерит. Она такая умничка. Любаша, пусть всегда здоровится, любится, мечтается. Все, что ты задумала, сходу получается. Планы пусть не рушатся, время не торопится. И пускай лишь лучшее в сердце твоем копится. Любовь для вас. Букет из белых роз от Виктора Королева.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: В этом письме поздравляют с юбилеем замечательную, добрую, славную Валентину Васильевну Гаври из станицы Привольная. «Пусть годы летят, ты не будь им подвластна. Пусть в сердце добро не иссякнет вовек. Везения, здоровья, любви мы желаем. Любимый ты наш золотой человек». Сегодня будут праздничные речи, пожелания от мужа, близких, внука, детей. Родная, возраст твой еще не вечер, но заметный юбилей. Любимая наша мамулечка, за тебя мы будем Господа молить, чтобы он сумел здоровьем одарить, чтобы бед ты никогда не знала, и чтобы тебе всегда мы помогали. И от Санечка вот такие теплые слова. «Растила ты меня устали не зная, в заботах забывая о себе. Спасибо, бабулечка родная, золотая, и долгих-долгих лет еще тебе. Все мы тебя обнимаем и целуем. Дети, внук Саша, все родные и близкие».

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Для Валентины Васильевны Гаврия из Привольной в нашей программе есть письмо от мужа. Виктор Семенович пишет: «Не унывай, что годы пролетают. Всем научиться б бодрости твоей. И пусть тебя, любимая, все время согревают детей внимание и тепло друзей. Ценю и люблю тебя. Пусть твои две пятерочки подарят тебе везение, радость, лучистое настроение. И пусть твоя улыбка всегда нас согревает». С

Ирина Леонидовна. Умницу, красавицу, замечательную женщину. Ты хрупкая и нежная, но очень сильная и светлая внутри. Побольше тебе всего, что для радости нужно. Приятных мгновений и искренней дружбы. Прекрасных поездок, хороших людей. Успешных задумок, веселых идей. Энергии, счастья, добра, оптимизма. И долгой, чудесной и радостной жизни. Солнечного неба тебе, улыбок родных и друзей и только добрых новостей.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Муж Анатолий из Ялты с днем знакомства и встречи поздравляет свою любимую Танюшку. Это для нас самый памятный день. День, который я никогда не забуду. Именно в этот день, Танюша, я впервые встретил тебя и полюбил. Сегодня 54 года нашей встречи. Мы тогда были так молоды, и ты стала ярким лучиком всей моей жизни.

Я благодарен Богу за нашу встречу. Ты по-прежнему все такая же милая, приветливая, с добрейшей душой. Я всегда радуюсь и горжусь тобой. Желаю тебе, любимая, родная, крепкого здоровья, счастья. Пусть исполняются все твои мечты и желания. Вместе нам долгой и счастливой жизни. Люблю тебя, моя родная.

0: Пески на Казак ФМ.
1: Наталью Николаевну Пискунову с днем рождения поздравляет Татьяна Ивановна Ломбарская. Поздравляю всегда цветущую Наталью Николаевну. В этот прекрасный июльский денек хочется пожелать всего самого наилучшего. Искренней любви, здоровья покрепче, счастья женского, высоких взлетов, семейного штиля и много лучших теплых дней. Оставайся всегда такой же красивой, жизнерадостной, милой и самой счастливой женщиной. Пусть легкость и удача всегда будет с вами. Везение будет верной подругой. Пусть на ваших часах всегда будет счастливое время. А женское счастье будет украшено не только успехом, достатком, уютом в доме, но и самой волшебной, неземной, космической любовью. Крепкого здоровья и долгих вам счастливых лет. Наталья Николаевна, поздравляем! И ваш музыкальный подарок уже в эфире.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Людмила Петровна из Кропоткина напоминает, что сегодня день торговли. Поздравляю всех ветеранов, кто работал в советские времена. Свою старшую сестру Ларису Петровну Гусеву. Она проработала заведующей секцией более 40 лет. У нее есть правительственные награды. Поздравляю себя с этим праздником. Я проработала 30 лет в Кавказском Орсе. Тамару Федоровну Белонок. Она более 40 лет проработала в торговле. И Любовь Ивановну Реву поздравляю. Всех продавцов, сегодня работающих в торговле, с праздником. Всем здоровья, бодрости духа, достатка, настроения, мирного неба над головой и большого счастья.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Поздравление звучит от мамы Раисы Алексеевны для дочери Дины Валерьевны Макроус. Дорогая моя доченька, ты у меня самая умная, самая красивая. Я горжусь тобой и радуюсь каждому твоему успеху. Желаю тебе везения. Пусть на пути встречаются только счастье, радость и благополучие. Пускай над тобой всегда сияет солнце, и дорога твоя будет похожа на радугу. Вокруг будут только любовь, добро и улыбки. С днем рождения, доченька!

0: Маки на Казак ФМ.
1: Дорогого папу Андрея Сергеевича Смакарева из Тихорецка с 60-летием поздравляют сын Антон и дочь Лера. Папочка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения и долголетия. Пусть все желания и мечты сбудутся, а мы поможем и всегда будем рядом. Любим и очень уважаем тебя, наш дорогой.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления вас, Снежана Дыбова из Краснодара. С днем рождения вас поздравляет подруга Елизавета Снись. Снежанна, ты замечательный человек. С радостью и теплотой поздравляю тебя. Будь всегда здоровой и счастливой. Я желаю тебе никогда не унывать, жить в свое удовольствие. Никогда не обращай внимания на пересуды, добивайся своих целей. Я знаю, у тебя все получится. С днем рождения!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Сегодня день памяти великого артиста Владимира Высоцкого. Владимир Высоцкий – один из величайших российских поэтов, музыкантов и актеров. Его песни и стихи нашли путь к сердцам миллионов людей не только в нашей стране. Сегодня проходят концерты, лекции и выставки в честь Владимира Высоцкого. А я хочу завершить нашу программу его песней «Москва-Одесса». На этом все. Мы услышимся сегодня вечером в 18 часов в «Варенечках» по вашим письмам. С вами была я, Виктория Никитюк. Желаю вам отличных выходных и до встречи на Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы. 102.9 FM в Армавире.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.
1: Море лето. Сказать.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака! Ваша собака меня укусила! Вы теперь должны мне компенсацию!»
2: «Конечно, конечно, сосед! Ща я ее подержу! Кусай ее на здоровье! Кусай!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Будешь вперед двигаться, горы одолеешь, а сиднем засядешь, ничего кроме своей ямы не увидишь. Так говорят наши соседи – алтайцы. Их родину, Республику Алтай, считают родиной шаманов и называют русскими Альпами. И все же кто-то смог оторваться от красоты родной земли и переехал в Краснодарский край. Сейчас на Кубани живет 43 алтайца, и кто-то из них, возможно, ваш сосед. Алтайцы по своему характеру очень скромны, спокойны и очень гостеприимны. Они хорошие попутчики и талантливые рассказчики, а их жены – прекрасные кулинарки. Когда бы гости не появились на пороге, у них тут же накрыт стол. А на столе привычные для алтайцев, да и для нас продукты – мясо и молоко. Молоко для этого народа имеет особое значение. Его добавляют почти во все национальные блюда. Из молока могут приготовить комплексный обед – и салат, и суп, и второе, и сладкое. И даже алтайский самогон. Говорят, по вкусу он больше напоминает сыворотку, но по крепости ничем не уступает пиву. Готовят алтайцы и каймак – национальную сметану. Ее снимают с кипяченого молока вместе с разбухшими слоями пенки. Этот жирный и нежный продукт добавляют практически во все блюда. Кстати, скажу по секрету, неплохая альтернатива майонезу. Особенно вкусными получаются зеленые салаты с каймаком. Им заправляют любые дикорастущие съедобные травы – черемша, дикий чеснок и зеленый лук. Знаменитый мед алтайцы едят просто так, на десерт. Могут просто намазать щедро на кусок хлеба, а могут и приготовить национальные сладости. Например, барсаок, примерно как наши пончики. Для этого блюда замешивают крутое тесто на простокваше, яйцах и сливочном масле. Катают из него мелкие шарики и поджаривают до золотистой корочки. Еще теплые шарики поливают подогретым на водяной бане медом. А еще говорят, что алтайцы – отменные охотники. Тайга для них была родным домом, а уж в наших кавказских лесах и кубанских плавнях они и вовсе не растеряются. Причем алтайские мужчины умеют дичь не только добывать, но и готовить. Особенно вкусно получается шашлык из дичи. Чтобы приглушить запах мяса, его предварительно вымачивают в маринаде из сахара, соли и уксуса, а потом тушат с овощами и делают шашлыки. Или вот еще хороший вариант – потомить дикое мясо крупным куском в глиняном горшке с можжевеловыми ягодами и красным вином. Чем дольше, тем лучше.
1: Добрые соседи!
2: Хорошо-то как! Когда

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланч, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Шо?

0: А ви бачили, що це?
1: Что такое намысто на кубанском диалекте? Вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Мне кажется, это как какое-то указание прийти на место или что-то типа того.
3: Наверное, это какой-нибудь головной убор женский.
4: Ну, намысто — это бижутерия.
5: Слово очень похоже на пристань. Я думаю, это что-то связанное с рекой, с озерами, с лодками.
6: Намысто — это бусы. Всегда так говорили, что бусы — это намыстом называли.
3: Намысто — это женский оберег, своего рода бусы. А, как правило, было красного цвета.
7: Намысто — это красивые бусы. Одевают вот на грудь, на шейку.
8: Ну, это разного вида ожерелья. Деревянные, с камня, и самые разные.
1: Намысто. Действительно, так называли бусы или ожерелье из разных материалов. Также в обиходе у казачек было слово «маниста». Например, от наших бабушек я чаще слышала именно слово «маниста». Да и в песнях оно звучит достаточно часто. Чем принципиально отличается намысто от маниста, мне остается только догадываться. Вот это так.
0: Море, лето. Сказака ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так?
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужа наступила, такого леща поймала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом.

0: море лето с Казак-ФМ.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете Казак-ФМ. Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Чужому горю не радуйся, радуйся чужому счастью. Так говорят наши соседи гагаузы. Сегодня у этого народа есть пусть и небольшая, но своя автономия – Гагаузия. Она входит в состав современной Молдовы, которая когда-то была частью Союза Советских Социалистических Республик – СССР. Может быть, еще с той поры на Кубани и живут гагаузы. Согласно последней переписи, в Краснодарском крае всего 321 представитель этого загадочного народа. Почему загадочного? Да потому что историки и этнографы не один век спорят о его происхождении. Православные, но тюркоязычные гагаузы вызывают множество споров. Кто-то считает их отуреченными болгарами, а кто-то, наоборот, христианизированными потомками половцев и печенегов. Но истина где-то посередине. Ведь у гагаузов есть свой язык, свой самобытный культурный уклад и свое довольно богатое народное творчество. Чаще всего гагаузы бывают невысокого роста, имеют мускулистое сложение, широкую угловатую голову, сильные руки и ноги. По цвету волос это чаще всего глубокие брюнеты с темным цветом кожи. А вот о характере этого народа стоит сказать отдельно. Гагаузы – очень страстные натуры. Кому-то они могут показаться даже грубыми или дерзкими. Но именно благодаря такому умению отстаивать свое мнение в любой ситуации, они смогли отстоять право на самостоятельность для своей родной Гагаузии. А еще гагаузы считаются очень работящими. Они очень способный, энергичный и трудолюбивый народ. Гагауз легко сам себе найдет заработок, где бы он ни жил, и никогда не станет сидеть на чужой шее. Да и вообще сидеть без дела гагаузы не умеют. Соседи шутят, если у гагауза вдруг закончилась работа, они начинают рушить печку. И не потому, что она требует ремонта, а просто, чтобы себя чем-то занять. Кстати, говорят, что знаменитый адмирал Колчак был гагаузом. Дескать, его фамилия уж очень похожа на распространенную гагаузскую. Кылчик или Кыльчик. Правда это или неправда, мы точно не знаем. Но вы и сами узнать можете. Если на вашей улице живут гагаузы, спросите у них. По-дружески, по-соседски.

Так что, милый, скачи, скачи, на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, да меня не забудь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи по запачканности обоев вокруг выключателя могут назвать точную дату последнего ремонта в вашей квартире. Это наши соседи используют смотровые ямы в своих гаражах для хранения закруток. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а у тебя жена дома уборку делает?
1: Нет, она у меня настолько суровая, что пыль даже боится оседать, понимаешь, вот так вот.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

Мы в первый раз.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а рыбы же живые?
3: Конечно, Нина.
0: Ты говорил, что всем живым нужен воздух. Как же они дышат под водой?
3: Всем живым организмам нужен кислород. Люди и другие животные, которые ходят по земле, добывают его из воздуха, а рыбы — из воды. Так что они тоже дышат, только не так, как мы.
0: А как?
3: С помощью жабр. Это такие тонкие пластинки, которые пронизаны большим количеством кровеносных сосудов. Рыбы постоянно прогоняют воду через жабры. В них в это время кровь избавляется от углекислого газа и забирает из воды кислород, а затем переносит его к мышцам и другим внутренним органам.
0: А жабры у рыбы где?
3: Рядом с головой, сбоку. Так практически у всех рыб. Но есть и плоские рыбы, например, скаты. Вот у них жаберные отверстия расположены на брюхе. Но самое интересное, что некоторые рыбы научились дышать не только жабрами, но и поверхностью кожи. Это, например, караси или карпы, которые живут в прудах со стоячей водой.
0: А дельфины тоже так дышат?
3: Нет, дочь. Дельфины не рыбы, а млекопитающие. И киты тоже. Они дышат воздухом, как и мы, с помощью легких. Поэтому им приходится постоянно выныривать на поверхность воды, чтобы подышать.
0: Ой, я думала, они на пляже к нам познакомиться приплывают. А оказывается, просто подышать.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Светка, Светка, смотри, сосед наш идет, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здрасте.
2: Здорово, девчонки, здорово.
1: Ну, как там ваша красавица?
2: Ой, не нарадуюсь, вы знаете, просто не нарадуюсь. Ну, такая замечательная. Никаких вопросов к ней нету, никаких проблем. Безотказная, ну, просто замечательная. Вика, единственное, вот масло надо поменять и фары протереть. А, вы про Леночку? Леночка нормально, да. Хорошо, Леночка, хорошо.
0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
3: «Я фермер». Для соседа.
4: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: умеет, черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Когда душа поет.
2: Казака.

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте. На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии я, Виктория Никитюк. Доброго дня. С днем рождения поздравляют добрую, красивую Ирину Николаевну Рудобаба из станицы Каневская. Желают прекрасного здоровья, тепла, любви, сил, чтобы тебя и твоих близких Господь всегда хранил. Ирина Николаевна, вас поздравляют соседи. Наша именинница замечательная, любящая, заботливая, соседушка хорошая, надежная подружка. Любит природу, юмор и всех нас. Мы ей искренне за это благодарны. Счастья тебе, наша родная.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Валентина Долгопят из Пашковской поздравляет Александра Геренок с 60-летием. Желаю этому прекрасному человеку крепкого здоровья, благополучия, добра, тепла, мира и кавказского долголетия. Живи 100 лет, не зная бед. В твой юбилей мы искренне желаем, живи на радость, добрый человек, и будь таким, каким мы тебя знаем. Улыбок, радости тебе на весь век. По пустякам не надо огорчаться, не нервничать и не болеть. Большого человеческого счастья тебе, родной, любимый наш человек. Присоединяются к поздравлению Татьяна, Руслан, Максим, Кристина и маленький Левушка.

0: Казак ФМ.
1: Виталий и Людмила из Абинска поздравляют с наступающим днем рождения Валентину Степановну Шиповалову из Геогинской. Хочется пожелать вам в преддверии вашего личного праздника крепкого здоровья на долгие годы, огромного счастья, безграничной любви родных и близких, внимания, заботы, улыбок и радости. Пусть все желания исполняются и мечты сбываются. Оставайтесь такой же милой и доброй, приветливой, прекрасной женщиной. С днем рождения! Всех благ вам и спасибо за дружбу. Пусть подарком для вас будет эта песня. Валентина Степановна, для вас поет Александр Айвазов. «Черешня белая».

0: Подарки на Казак ФМ.
1: В Ейск летит поздравление вам, Вера Степановна Белоконь. С 45-летием вас поздравляют ваши коллеги Дарья и Оксана. Желаем тебе добра, здоровья и счастья. А еще мудрости, терпения и никогда не унывать. Мечтай, люби и достигай. Стремись и будь всегда счастливой. Умей дружить, себя ценя. Любить душой, быть справедливой. Всего тебе самого наилучшего.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Евгений Калита прислал свою открытку из города Мурманск. Он поздравляет жену Лидию с золотым юбилеем. Лидия – жительница города Геленджик. «Лидочка, ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. Я хочу пожелать тебе счастья, всевозможных успехов и много-много радостных дней. Пусть каждый миг твой, любимая, будет наполнен добром и удачей. Я тебя очень люблю и очень жду нашей встречи».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Привет! За ленточку мы отправляем сегодня от Тамары Павловны Чеботаревой из станицы Новомалороссийска. Тамара Павловна желает всем защитникам Родины необыкновенного везения, крепости духа и крепкого здоровья. Пусть хранит вас Бог. Ребята, ждем вас с нетерпением, с нашей победой.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Петр Иванович Писарь из Анапы. С 75-летием вас поздравляет дочь Ольга. Папочка, в этот день рождения я хочу пожелать тебе много счастья, крепкого здоровья и чтобы всегда были средства на исполнение всех желаний. Пусть в твоей жизни все будет складываться самым наилучшим образом. Желаю, чтобы ты чаще улыбался, веселился и не забывай наслаждаться каждым мгновением. Твоя дочь.
2: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Для Павла Чернышова и Станицы Каневская по его просьбе звучит песня. Мы слушаем ансамбль «Млада», «Церковь белая».

0: шутки на Казак ФМ.
1: В Тимашевск Олегу Павловичу Куренко улетает наш музыкальный привет и поздравления от жены Валентины и сыновей Артема и Андрея. С днем рождения тебя, самый главный мужчина, муж и дорогой папочка. Мы говорим тебе спасибо за жизнь, за понимание, за доверие, за любовь и заботу. Наши любовь и благодарность тебе бесконечны. Мы хотим пожелать тебе тепла, оставаться таким же смелым, добрым, обаятельным и сильным мужчиной. Пусть судьба наградит тебя самым большим счастьем. А еще пусть дарует здоровье, удачу и долголетие. Очень-очень любим тебя.
2: Мир готов открыть пальбу, все устои рухнули, стерлось временем табу,

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Сегодня день памяти Владимира Высоцкого. И эту программу завершим песней великого человека, великого поэта, певца и актера. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. И пишите письма.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Желбуаз — это казахский народный музыкальный инструмент. Он хоть и похож на волынку, точнее, она на него, но именно желбуаз считается уникальным. На протяжении долгого времени древний инструмент был известен ученым лишь по легендам. Например, в одном из сказаний некий шаман использовал желбуаз во время магических ритуалов и якобы заставлял камни водить вокруг себя хороводы. Исследователи полагали, что речь идет об инструменте, который напоминает скрипку. Обнаружив первый желбуаз во время раскопок, мужи науки ахнули. Это была волынка. Причем она считается самой древней в мире. Музыкальному инструменту более 2500 лет. Желбуаз изготавливается из козлиной шкуры, имеет свистковую систему в виде тростниковых трубочек с язычком и отверстиями. По сути, это казахская волынка. Пока существует всего 2 экземпляра этого инструмента. Один находится в Национальном музее, а второй на руках этнофольклорной группы. На желбуазе исполняются небольшие по диапазону и несложные народные мелодии. Его музыка заставляет замолчать, заглянуть вглубь себя, вспомнить об ушедших близких и верить, что встреча с ними в другом мире обязательно будет. Трогает до слез желбуаз. Душа казахского народа.

Зак ФМ. Зак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

все гонит умом пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Знание дороже золота». Жил на белом свете один богач – Бай. Все его богатство заключалось в трех мешках золотых монет. И был у него один сын, которого он любил и души в нем не чаял. Когда тому исполнилось 18 лет, решил Бай отправить его в город за товаром, тем самым пытаясь приучить парня к торговле. И дал ему отец в дорогу мешок золотых монет. Отправился байский сын в путь. Шел он, шел и увидел на краю дороги школу, где обучали грамоте приезжих юношей. Сын Бая из любопытства вошел в нее. Его встретил аксакал, который сказал, что учит любого за мешок золотых. Байский сын сперва подивился столь высокой цене обучения. Он хотел истратить отцовские деньги на товар, как было велено. Но поучиться грамоте ему тоже очень хотелось. Ведь в свои 18 он ни разу не был в школе. Байским сыновьям это не полагалось. И он истратил их на учебу. Спустя некоторое время возвращается он домой. Отец спросил его про монеты и про товар. Сын ответил:
2: «Прости, Ати, я израсходовал все на знания».
1: Разозлился отец:
3: «Какие знания, сын? Много ли от них проку? Товара на них не купишь».
1: На следующий день купец дал юноше второй мешок золотых монет и вновь отправил за товаром. Поехал тот вдаль и на пути повстречал школу музыки. У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку и мечтал обучиться играть хотя бы на одном из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассвирепел еще пуще прежнего.
3: «Без товара не возвращайся!»
1: Но тот нашел школу игры в шахматы и потратил последний мешок золотых на обучение в ней. Когда сын вернулся домой, отец даже не стал пускать его на порог.
3: «Ты мне более не сын! Ступай куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!»
1: И направился сын, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ.
2: «Что случилось?»
1: – спросил он у первого встречного.
4: «Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого – царевна-дочь. Желающих посостязаться много, а вот победить некому»,
1: – ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании. И выиграл он у всех. Дошел до финала с непобедимым игроком. Самим шахом. Первый кон он правителю уступил. Зато следующие два победил. Разгневался шах.
3: «Следующая ставка – полцарства!»
1: Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл. Появилась и другая ставка. Вторая половина царства. Байский сын получил и ее. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал:
2: «Зря ты меня ругал и выгнал из дома, ведь я все сделал правильно».
1: Тут и сказки конец. Доброй вам ночи, малыши.

0: когда душа поет.
1: Море лето с Казак ФМ.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидит Микола, обедает. Заходит кум и кричит:
2: «Микола, там Жинка твоя новую машину разбила. В хламотень просто!»
1: А Микола молча продолжает обедать. Кум говорит:
2: «Микола, ты что такой спокойный?»
3: «Погодь, зараз дуим, побачишь, яка у мене истерика будет».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: чудес.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушай,

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: Почему не зовешь?
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.